Радио Р. Всегда по пути. Let's push it.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Кусочка пиццы, виноградный чай.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: остаться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.

0: себя.
1: Критика бывает полезной. Она помогает увидеть ошибки и стать лучше. Но иногда человек настолько привыкает критиковать других или самого себя, что негативная оценка становится практически автоматической. При этом зависимость от критики не медицинский диагноз. Чаще за постоянной потребностью критиковать или болезненной зависимостью от чужой оценки скрывается низкая самооценка, перфекционизм, тревога или привычные модели общения. Как с этим работать? Для начала нужно попробовать замечать момент, когда появляется желание

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: даже.
1: Радио Р. Береги себя.
2: Бесплатная кружка на мероприятии, пакет пробников, старая одежда на всякий случай или мебель, которую жалко выбросить. Иногда вещей становится все больше, хотя человек ими практически не пользуется. В быту это часто называют синдромом Плюшкина, но в медицине существует другое понятие – расстройство накопительства. Его главный признак – человеку крайне трудно расставаться с вещами, независимо от их реальной ценности. В результате шкафов становится недостаточно, вещи занимают комнаты, мешают пользоваться жильем и становятся причиной конфликта с близкими. Повод насторожиться появляется, когда вещи начинают мешать нормальной жизни, а необходимость что-то выбросить вызывает сильный стресс. Если самостоятельно расставаться с вещами практически невозможно и накопление серьезно влияет на жизнь, стоит обратиться к специалисту в области психического здоровья или позвонить на линию эмоциональной поддержки по номеру 1-8-09. Бесплатная вещь все равно имеет цену. Она занимает ваше пространство и ваше внимание.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа. На радио Р. Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: себя.
1: Старые фотографии, любимые песни из юности, фильмы детства или места, с которыми связаны хорошие воспоминания. Ностальгия совершенно естественна и сама по себе даже может поддерживать нас, напоминая о важных людях и счастливых моментах. Но иногда прошлое становится привлекательнее настоящего. Человек постоянно возвращается к старым фотографиям и перепискам, идеализирует прежние отношения, сравнивает сегодняшний день с тем, как было хорошо раньше, и все меньше интересуется тем, что происходит сейчас. Насторожиться стоит не из-за самих воспоминаний, а если жизнь прошлым начинает мешать настоящему. Во-первых, постарайтесь понять, чего именно вам не хватает из того времени. Во-вторых, не идеализируйте прошлое, поскольку наша память избирательна, и со временем неприятные детали могут стираться. И в-третьих, создавайте новые события, к которым однажды захочется вернуться. Если же мысли о прошлом сопровождаются постоянной тоской, мешают отношениям, работе или способности получать удовольствие от настоящего, стоит обсудить это с психологом. Прошлое – важная часть нашей истории, но оно не должно становиться единственным местом, где нам хорошо.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся вам.

0: Радио Р.
1: О погоде. Сегодня в Литве ожидается теплая и сухая погода. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Уверен, все с большим волнением. Многие из вас смотрят в сторону календаря. И, конечно же, желания прощаться с летом нет никакого. Даже если оно не всегда дарило нам самые теплые летние деньки. Тем не менее, дорогие друзья, давайте-ка смело смотреть с оптимизмом в будущее. Нас ждет золотая осень. Синоптики обещают, кстати, достаточно теплую погоду в сентябре. Но будем надеяться, что эти прогнозы – это все-таки дело... Который обязательно сбудется. Ну и, в общем, по всему давайте-ка нырнем прямо сейчас в наши заслуженные выходные вместе с хорошей музыкой, которой далее здесь в эфире Радио Р будет много, и она будет здесь не просто так, а потому что вы за нее активно голосовали. Балтийский музыкальный хит-парад берет бразды правления эфиром в свои руки. На ближайшие 120 минут обещаю вам самые крутые треки, за которые наибольшее количество голосов отдавали именно вы на сайте www.radior.lt. Начнем, как всегда, с тех, с того на этот раз, кто сегодня в двадцатке не появится. Здесь, конечно, жаль, потому что всего недели не хватило господину Ганопольскому, чтобы с этим треком поставить все возможные рекорды. Напомню, он впервые стал победителем с этой песней в двадцатке для себя впервые. Ну и как бы 19 недель – это очень серьезный результат. «Помада на разбитой кружке» – это именно тот трек, который мы сегодня в двадцатке не послушаем. Но на его место пришли люди светлые, люди с большой надеждой, с большими желаниями и, надеюсь, возможностями. Я про целую троицу Holy Flame, Айову и Досе. Именно в этот суперколлектив ребята объединились, чтобы подарить вам новый трек под названием «Ловлю». Ну и прямо сейчас мы его поймаем на строке номер 20 в начале Балтийского музыкального хит-парада. И вместе с этой песней сегодня откроем нашу программу.
0: 20 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Чем все-таки уникальна группа «Винтаж» и ее бессменный лидер Анна Плетнева, так это даже несмотря на то, что вроде как супер результатов добиться не удалось, но вот тихим сапом долгие 17 недель этот коллектив продолжает нас держать, ну, в общем, в уздечке, да, своей популярности. Все потому, что даже несмотря на то, что это сегодня уже 17 неделя, группа по-прежнему с нами, трек «Малахит» тоже здесь, и в 17 раз сегодня он прозвучал, сегодня потеряв одну строчку, но для Анны Плетневой нет ничего невозможного. Может быть, благодаря рекорду в 20 недель она все-таки окажется в лучшем хит-параде года. Осталось чуть-чуть поддержать ее хотя бы еще одну неделю и добиться того самого уникального результата. Ну, а мы коротко одной строкой начнем наши сегодняшние музыкальные новости обсуждать. Наверное, с новостью достаточно печальной, потому что рок-группа «Звери» на этой неделе объявила, что больше не будет выпускать нового музыкального материала. Лидер коллектива Роман Белык, или Рома Зверь, официально заявил о завершении дискографии проекта, который он ознаменовал, в общем-то, уходом группы в творческий отпуск. Проект «Звери» был основан, напомню, в 2000 году и за годы существования стал одним из самых титулованных рок-коллективов. На счету группы 9 полноформатных альбомов, 6 мини-альбомов и множество профессиональных наград, включая неоднократные победы в номинации «Лучшая рок-группа» по версии Муз-ТВ и признание даже от MTV Europe Music Awards, дорогие друзья. Так что, в общем, группа была по-настоящему известна во всем мире, а не только здесь у нас с вами. Ну что ж, будем слушать, как говорится, старые песни, вспоминать, ностальгировать и не забывать, каким крутым был этот рок-проект. Лично я эту группу очень сильно люблю и ее творчество готов слушать бесконечно. Ну, что касается «Монеточки», то, в общем, лиха беда начала. Я думаю, что старт неплохой, тем более, что этот трек долгое время пролежал на полке, а вот сейчас, смотрите, вернулся. Несмотря на свой скандальный ИИ-видеоклип, смог все-таки растопить наши с вами радиосердца, и сегодня у «Монеточки» хорошая новость. Она добавляет две строки себе в копилку популярности, и трек «Монополия» сегодня прозвучит на 18-й строчке Балтийского музыкального хит-парада.
0: 18 место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Завершение лета, ну, во всяком случае, здесь у нас в Балтийском музыкальном для Айовы и ее, соответственно, бессменного лидера Екатерины Иванченковой. Как мне кажется, безусловно, успешный период. Во-первых, сегодня, напомню, она у нас сегодня прозвучала уже на 20-й строке в объединенном проекте. Так что, как минимум, два раза мы ее сегодня уже услышали. Что касается трека РПП, то большее количество из 16 недель, которых песня провела в двадцатке, к сожалению, были проведены во втором десятке, но ко всему оказалось, что у Кати Айовы, она же Екатерина Иванченкова, есть и другое хобби, а может даже талант, о котором я хочу вам рассказать. В этом месяце солистка группы Айова дебютировала в предметном дизайне, представив публике авторскую коллекцию мебели. Над коллекцией Екатерина работала в соавторстве с дизайнером Ольгой Деревянко, благодаря чему личная эстетика певицы обрела форму в 9 предметах мебели. Каждый из объектов выполнен авторами и сочетает функциональное значение с индивидуальным подходом к оформлению, а форма и детали предметов по замыслу создателей перекликаются с творческим путем и биографией самой Кати Айова. На вечере присутствовали стилист Влад Лисовец, телеведущая Яна Чурикова, актриса Екатерина Шпица, а также другие представители моды, искусства и шоу-бизнеса. Кстати, в недавнем интервью Катя Айова также рассказала, как начинались ее отношения с супругом Леонидом Терещенком. По словам артистки, в первые месяцы знакомства она специально не позволяла будущему избраннику быстро сблизиться с ней, чтобы понять, насколько серьезны его намерения. Но кажется, что проверку супруг будущий, а теперь уже и нынешний, прошел на отлично. Все сложилось. Ребят, настоящая пара, муж и жена, дети есть. Ну, и теперь, смотрите, можно еще и хобби тоже заниматься. Причем, как мне показалось, у Айовы, лично фотки видел, получилось очень и очень неплохо. Получилось неплохо и у диджея Смэша с Артемом Качером. Правда, мы это с вами, ну, как-то не слишком сильно оценили. 13-я неделя для трека «Клатч» по-прежнему в втором десятке. Сегодня еще минус одна позиция, 16-е место. И, кажется, больших гор уже с этим треком не свернуть. Диджей Смэш и его коллеги, но будут уверены, новые треки и новые, соответственно, победы. А пока 16-е место. Трек «Клатч». Диджей Смэш, Артем Качер.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Первых 5 участников Балтийского музыкального хит-парада мы уже прослушали. Далее у нас, конечно же, будет оглашение остальных 5 здесь во втором десятке. Ну а пока призываю вас немножко отвлечься, взять карандаш, бумажку, еще раз, в общем, провести работу, ну, не над ошибками, а такую летнюю домашнюю заготовку, чтобы, может быть, на неделе, которая совсем скоро начнется, в новом голосовании вы обязательно, может быть, решитесь отдать свои голоса кому-то из ниже перечисленных мною музыкальных артистов. Среди планирующих попасть в двадцатку: Эльвира Т с треком «Стоп», Даша с треком «За платкой», Юлиана Караулова с песней «Самолеты», Нюша попытаться хочет еще с одной песней сюда к нам пройти, «Время любить» называется ее трек, «Найди звездочка», Лирик, ему тоже мало, он еще бы хотел с треком «Аутентичное» оказаться здесь в Балтийском музыкальном хит-параде, та же Маригу с песней «Настоящие», Джонни и Тассо. Хоть это тоже присутствует в двадцатке, но Стасу нет, поэтому почему нет? Трек называется «С тобой». Ну и еще раз, наверное, хотелось бы все-таки послушать Севиль Валиеву, потому что, ну да, хоть и Егор Крид, и Артик Асти в нашем хит-параде уже присутствует, личностное ее присутствие здесь в двадцатке, как мне кажется, тоже бы не помешало. Но решать вам. Трек про драгоценности. Не знаю, насколько он соприкасается, в принципе, с жизненной тематикой, но такой уж вот получился, какой есть. Встречайте «Бриллиант» от самой Севиль Валиевой. Далее в продолжении нашего эфира. И напоминаю, что за ваши любимые треки вы всегда можете голосовать на сайте www.radio.r.lt.
0: Новинка недели.

0: бы случались в этом году, считать этот поход неудачным тоже не стоит, потому что, ну, не всегда, как говорится, что-то выстреливает. Смотрите, давайте дальше продолжим с певицей Сати Казановой. Она на этой неделе ответила на критику, в последнее время обрушившуюся на нее в соцсетях, после того, как она раскрыла имя годовалой дочери. Артистка и ее супруг, итальянский фотограф Стефано Туоццо, дали малышке редкое имя – Анакха. Сама Казанова объяснила, что оно переводится с санскрита как «любящее и безгрешное», а выбор был одобрен ее духовным наставником, следующим ведийским традициям. Теперь 43-летняя певица опубликовала новое видео, где выразила негодование в связи с резонансом вокруг имени. В качестве примера она привела другие часто встречающиеся, но известные имена из Индии – Зита, Гита и, например, Индира. Они имеют сугубо индийское происхождение и вошли в наш обиход благодаря индийским фильмам, особенно популярным в конце 80-х, начале 90-х. Сама Казанова признала, что тоже выросла на этих картинах и с удовольствием их пересматривает и сейчас. Правда, как это связано с выбором мини-дочери, я до конца не понял, но, как мне кажется, обоснование, перевод и все остальное заставляет поверить, что пускай имя и экзотическое, но в нем есть какой-то очень глубокий духовный смысл. Ну, мы вообще знаем, что Сати Казанова вообще пережила какую-то своеобразную трансформацию себя и, как мне кажется, ушла в духовность, где ей очень хорошо, тепло и замечательно. Ну, почему бы и нет, дорогие друзья. Ваня Дмитриенко пока с нами, никуда не собирается. «Астрал» музыкальный открыт, трек «Недоступно» продолжает свое движение вверх в Балтийском музыкальном хит-параде. Четвертая неделя скромно, плюс две, но тем не менее хороший результат по-прежнему показывает Ваня здесь в двадцатке. Сегодня он, еще раз напомню, 14-й.
1: 14 место.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 10 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Балтийский хит-парад ТОП-20.
2: Песни, которые заставляют по-новому пережить прошлое. Вот лично я так думаю об этом проекте. Перепетый трек певицы Максим под названием «Опускаю». Женя Трофимов и Комната культуры его исполняют. 14-я неделя. Сегодня, к сожалению, не удалось в десятку вернуться, где они были долгие-долгие недели и пытались бороться за лучшие призовые места. Сегодня еще одну строку потеряли. Не беда. Уверен, что у Жени Трофимова, Комнаты культуры еще много замечательных треков, договоров с артистами на новое их звучание и всего подобного, прочего и корочего. Так что будем просто наблюдать и наслаждаться. Британский певец и автор песен Робби Уильямс впервые публично подтвердил, что у него диагностирован аутизм. Это нарушение нейроразвития, которая обычно проявляется в детстве и затрагивает социальное взаимодействие, поведение и восприятие. В 2023 году артист уже рассказывал, что за разные периоды жизни врачи поставили ему не менее 10 диагнозов, включая синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также дисморфию, социофобию, агорафобию, это, кстати, страх открытых пространств, особенно осложняет выступление на сцене, и другие недомогания. Новое заявление прозвучало во время сессии «Вопрос-ответ» в Лондоне. «У меня СДВГ», — сказал артист, — «я только что узнал об этом, и у меня еще и легкая степень аутизма, и черт возьми, мне это даже нравится», — говорит Робби, — «потому что это многое объясняет». При этом он добавил, что теперь после любого необычного поступка может легко говорить «извините, я аутист». Артист также рассказал, что практикует методику тренировки мозга, чтобы сохранить творческое состояние и блокировать мысли, способные вызвать панику или страх. Новые откровения прозвучали менее чем через год после другого важного признания. В октябре прошлого года Уильямс впервые сообщил о диагностированном синдроме Туретта, уточнив, что страдает от навязчивых мыслей и приступов гнева, которые не отпускают его даже во время концертов. Ну что ж, вот такой он разносторонний, иногда злой, и все это, в общем-то, подтверждено медицински. Ну, с недомоганиями, но по-прежнему любимый и ценимый Робби Уильямс, а другого мы, наверное, знать и не хотим. Мари Краймбери тоже, в общем-то, на этой неделе, к сожалению, не смогла сохранить свое место в лучшей десятке. Трек «Ты помнишь» впервые пошел не вверх, а вниз, но там в лучшей десятке сегодня много новых у нас лиц и имен будет, так что следите и ни в коем случае не переключайтесь. Тем временем трек «Ты помнишь» на 8-й неделе сегодня. 12-й, Мари Краймбери мы встречаем прямо сейчас в эфире Радио Р.
3: 12-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: О быстротечности летнего времени повторяться в очередной раз не буду, вы и сами все знаете. Вот вроде только начали обсуждать лучшие треки двадцатки, как уже и представили только что вам победителя второго десятка. Здесь, помимо этой победы, еще и главный взлет недели. Плюс 6 позиций себе в копилку добавил Сивак с треком «Губы как вино». На третьей неделе, кажется, у нас образовался новый фаворит на будущее сверхсовершение здесь, в музыкальном нашем чарте. Но, как говорится, всему нужно время, как и хорошему вину, будем, как говорится, проверять от недели к неделе. Ну и, конечно, не могу вас так просто отпустить в короткий перерывчик без нового трека «Все получится». Так называется новый вдохновляющий сингл Никиты Киассе, который выпущен еще в этом месяце. Песня представляет собой динамичный поп-трек, который служит музыкальным напоминанием о том, что любые трудности временные, а неудачные дни не должны определить весь жизненный путь. Никит Киассе сам выступил автором музыки и слов. Этот трек наполнен поддержкой и призывом оставаться верным себе, несмотря на обстоятельства. Очень люблю такие песни. Во-первых, оптимистичные, во-вторых, мотивационные. Все тут присутствует, и самое главное, вот они наполнены той долей летнего оптимизма, который нам с вами, дорогие друзья, обязательно понадобится, чтобы провести как минимум эти завершающие выходные нашего с вами любимого лета. Так что планируйте, пускай все планы обязательно осуществятся. Я вас оставляю с этой прекрасной, замечательной новинкой, но ненадолго. Скоро будем обсуждать лучшую десятку и вернемся сразу туда и продолжим наше с вами общение. Оставайтесь с Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Балтийский хит-парад ТОП-20.
3: Мы вновь в эфирной студии Радио Р. Еще раз хочу всех поприветствовать, кто эти вот последние летние деньки коротает в нашем сообществе. Замечательно и здорово, что вы с нами. Мы, как всегда, дарим вам лучшие летние треки. И здесь, в Балтийском музыкальном хит-параде, в общем-то, ничего сделать с этим не можем. Те треки, которые вы сами выбираете. Здесь мы беспринципны. И, конечно же, благодаря вашим голосам, благодаря их потом подсчету, определяются различные места тех или иных артистов в лучшие 20. Не исключение и сегодняшний последний уикенд лета. Дорогие друзья, уже некоторых персон мы сегодня услышали. И еще раз хочу коротко напомнить о том, кого мы встретили сегодня с места номер 20-11. 20-ми сегодня были Holy Flame, Айова и Досы с треком «Ловлю», «Винтаж» с строкой выше с треком «Малахит». 18-е место сегодня за «Монеточкой» и ее треком «Монополия». Айова шла следом, 17-е место, трек «РПП», «Диджей Смэш» и «Артем Качер», трек «Клатч», 16-е, а «Моя Мишель» на «Малина в Луне», группа 15-е. 14-й Ваня Дмитриенко недоступна. Женя Трофимов и Команд Культуры отпускают 13-е. А Мари Краймбери с треком «Ты помнишь» 12-е. Сивак и его «Губы как вино» являются лидерами. Являются лидерами эти губы второго десятка. Место номер 11 и взлет недели плюс 6. На 10-м месте находим трек личностный. Такой, который, в общем-то, переносит нас какие-то личные, возможно, переживания, а может быть, приятные воспоминания певицы Нюши. Здесь кто как смотрит на эту ситуацию, кто как этот трек воспринимает. Ну, в общем, трек о старом, который, кажется, понравился, прижился. И вот, пожалуйста, Нюша уже на 5-й неделе в лучшей десятке. Отсюда, как говорится, добраться до первого места возможно. И, я думаю, Нюше было бы очень даже приятно вновь одержать победу в Балтийском музыкальном хит-параде. Пока что первый шажок сделан. 10-я Нюша, трек «Полароид». И давайте-ка настраиваемся слушать еще 9 крутых треков, которые последуют сразу после певицы Нюши в нашем эфире.
2: 10-е место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Признанный практически единогласно интернет-сообществом хит лета песни «Ты не бойся ночи» исполнителя Энзро под конец того самого лета впервые достаточно крупно теряет в голосах. И не знаю, что там случилось, виной календарь или просто вы на кого-то больше внимания начали обращать. Но констатация фактов такова. Минус 3, 9 место сегодня, 12 неделя. Все еще, конечно же, возможно. Мы видели победы и на 14-х, 15-х неделях. Так что будем просто наблюдать и надеяться, что то самое интернет-сообщество к нам сюда прибудет побыстрее, забудет о своих летних хлопотах и начнет активнее голосовать за Энзро и его безусловный хит этого лета. Ну и здесь, как всегда, небольшая пауза для новых треков. Если в конце прошлого часа у нас случилась встреча с треком «Мотиватором» и треком «Оптимизма», то на этот раз, конечно, наша жизнь — это зебра, и должно быть что-то драматичное. На этот раз это драма от группы Five Star Family и музыканта Фарго. Трек «Перемотай» рассказывает историю расставания, эмоциональной пустоты и желания перемотать время назад, чтобы избежать душевной боли. Песня построена как диалог между людьми, которые осознали, что их отношения, к сожалению, зашли в тупик и пытаются справиться с душевным негодованием. Ну вот, да, грустно, но, может быть, кому-то будет близко, дорогие друзья. Посмотрим. В любом случае, это наши фавориты из прошлого. Five Star Family, молодое крыло Фарго. В общем, целых 4 человека конкретно работали над этим дуэтом. И будем смотреть, что из этого всего получилось. Точнее, смотреть не будем, а слушать будем как раз-таки прямо сейчас. Большая премьера на радио R. Five Star Family, Фарго. Перемотай.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: В чей рекорд этого лета, а точнее уже приходящей осени, я практически уверен и в нем не сомневаюсь, в чьем рекорде, так это в рекорде Филатова и Кэроси. Ребята, в общем-то, просто-таки взорвали наш с вами летний хит-парад, ну, точнее, его летнюю версию своим треком «Включи музыку». Пришли они к нам, скажем так, даже не летом, но вот на протяжении всего лета были рядышком с нами и на 18-й неделе еще и смогли отыграть одну позицию минуса. Это круто. И я уверен, что, ну, в общем, каждая встреча с этим коллективом это безусловная музыкальная радость, потому что плохих треков ребята в принципе не выпускают. Ну, а как мы видим, чаще всего это безусловные хиты, и иначе не происходит. Ну, а что касается, кстати, диджейства и рекордов, саунд-продюсер и диджей Евгений Рудин, он же DJ Groove, на собственном примере показал, что экстремальный многозадачный формат возможен, когда музыка и спорт становятся единым действом. В минувшие выходные артист организовал и возглавил необычный пробег, преодолев 4 километра вместе со слушателями, подписчиками и любителями активного образа жизни. При этом в реальном времени он переключал треки и подбадривал участников колонны. Для поддержания равномерного темпа к забегу присоединился и опытный бегун Никита Непочатов, который прошел всю дистанцию наравне с участниками и помогал группе сохранять заданный ритм от старта до финиша. Подобные забеги с участием диджеев уже практиковались в мире, однако в подавляющем большинстве случаев иностранные коллеги полагались на заранее подготовленный и сведенный микс. Случай DJ Groove стал принципиальным исключением. Музыкант отказался от фонограммы и вел живой сет прямо во время движения. Сам 54-летний, внимание, диджей признался, что даже хорошая физическая форма не сделала задачу тривиальной. Совмещение бега, работы с оборудованием и общения с аудиторией потребовало предельной концентрации. Было сложно бежать и одновременно держать руки на пульте и еще и работать. Я старался сам менять треки и играть. А еще нужно было при этом говорить в микрофон, что чаще всего сбивало дыхание. Поделился эмоциями DJ Groove, который был счастлив и, в общем, непоколебим в своем стремлении сделать еще какие-то рекорды. Ну, у нас с ним в этом году произошла встреча, напомню, «Счастье есть» — это трек из прошлого, который уже зарисовался в двадцатке. Может быть, на гребне вот такой вот жизненной позиции DJ Groove нам смастерить еще что-нибудь новое. Ну, это, как говорится, дело времени. И мы пока что к текущим трекам переходим. Здесь Егор Крид, «Артик и Асти», трек, который уже добился всего, кроме прочего, и победы. А теперь просто продолжает собирать очередные недели в свою копилку. «Карма», так называется, на 15-й неделе, на 7-м месте появляющееся трио Егора Крида, «Артика» и «Асти». Далее в эфире Радио Р.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Небезызвестные нам старички, которые вернулись сюда, чтобы доказать, что порох еще в пороховницах, безусловно, присутствует. Группа Бис с треком «Таня, не плачь» на 6-й неделе своего участия в хит-параде. 6-й, что символично, с результатом +2. Кажется, что былые времена былой славы и популярности совсем-совсем близко. Осталось просто напомнить вам, дорогие друзья, вдруг вы подзабыли или со старых времен не помните, голосовать за своих любимых артистов можно на сайте www.radio.r.lt. Тем временем американский рэпер и музыкальный продюсер Андре Ромил Янг, более известный как Доктор Дре, высказался об одной из самых обсуждаемых тем современной индустрии – использовании искусственного интеллекта в создании музыки. В интервью The New York Times 61-летний артист не только признался, что сам активно применяет нейросети в работе, но и призвал коллег по цеху не демонстрировать свое негативное отношение к технологии, а воспринимать ее как новый инструмент для творчества. По мнению Доктора Дре, нынешние споры вокруг искусственного интеллекта во многом повторяют скепсис, который царил в музыкальной среде во второй половине 20 века, когда на сцене появились драм-машины и синтезаторы. Тогда эти инструменты тоже обвиняли в обесценивании живого звука и угрозе традиционному мастерству, но время расставило все по своим местам. При этом продюсер подчеркивает, что его собственный интерес к нейросетям далеко не поверхностен, поскольку ему, напротив, не терпится узнать, каким трансформациям в итоге приведет эта технология в музыкальном производстве. Говоря о практическом опыте, Дре уточнил, что использует ИИ не как генератор готовых идей, а как наглядный визуализатор собственного замысла. Инструмент, который помогает яснее представить то, что он только что делал в студии. Ну что ж, да, тема на самом деле избитая, но вечная. Пока, кажется, мы с вами не готовы легко принимать созданное искусственным интеллектом, хотя, честно, так оглядывая социальные сети сегодня и, в принципе, мир музыкального пространства, скоро мы с вами уже перестанем разбираться, где было придумано самим человеком, а где ему все-таки ИИ помогал. Но это лично мое мнение. Ну а вы хотите, прислушивайтесь, спорьте или, в общем, соглашайтесь с доктором Дре. Дело ваше. Вот лирик, я думаю, этот трек точно сочинил без помощи искусственного интеллекта, хотя, с другой стороны, в общем, не знаю, может быть, чем-то и помог, может быть, как минимум, с его англицизмом. Дорогие друзья, Don't Go Mad называется трек, который сегодня, ну, пытался уже забраться в лучшую тройку, не получилось, откинулся на строчку назад. Сегодня с результатом в минус одну позицию лирик представлен на 10-й неделе на месте номер 5.
0: Пятое место.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, в общем, еще немного, еще пару неделек других, и как только начнет немножко холодать, дело будет идти к той самой, может быть, не совсем любимой, но уже такой прохладной осени, логичной для того времени года, и мысли будут уже о совсем других праздниках. Песня Джонни Федука про лето будет все менее-менее актуальной. Сегодня пока, в общем-то, после своей очередной победы в двадцатке, после третьего места на прошлой неделе, ребята находятся рядышком лучшей тройки, и золотая осень может им помочь, я уверен, вновь оказаться в ней. Ну и, конечно же, ваши голоса тоже будут ребятам в руку и в пору. Ну, посмотрим. Время представить заключительную на сегодняшний день новинку, но она будет тоже положительной, что прекрасно и замечательно, особенно несмотря на то, что лето, в общем-то, заканчивается, думать хочется только о хорошем, о счастье, дорогие друзья. Именно так называется новая песня группы «Добро», точнее, песня, проверенная временем, но сейчас она была переиздана, называется она «На счастье». Она написана в пированном стиле дуэта, душевный искренний трек с акустической гитарой, легким битом и ностальгической атмосферой. Песня рассказывает о простых жизненных ценностях, любви, дружбе и верности своей мечте. Символом удачи и надежды на будущее здесь выступает разбитая посуда. Ну, так там в песне поется: «Посуда бьется только на счастье». Трек призывает ценить момент, не бояться жизненных перемен и идти только вперед вместе с близкими людьми. Ну, вот такая замечательная история музыкальная получается у нас от самой народной группы, которая сегодня в Балтийском хит-параде тоже пошумела. Но об этом чуть позже, а пока новый хит, будущий, надеюсь. Ловите от группы «Добро», большая премьера на радио «Р» на счастье.
0: Новинка недели.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: Радио Р. Балтийский хит-парад ТОП-20.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну, все как-то шло в руку, сулило, в общем-то, большие горы. И так и случилось. Группа «Градусы» наконец-то в лучшие тройки. И что сразу интересно, решили брать «Быка за рога» плюс 4 сразу на 7-й неделе. Обскакивают своих конкурентов, которые шли раньше бок о бок. И благодаря вот такому скачку сегодня находятся уже на месте номер 3. Трек «На ресницах». Я считаю, один из самых главных фаворитов на ближайшие победы здесь в лучшей двадцатке. Тем временем мы с вами вернемся вновь к свадебному торжеству этого года, а может быть даже и всего столетия. Американский футболист Трэвис Келси на этой неделе вернулся к тренировкам и на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о том, как прошел его минувший межсезонный период. Разговор быстро свернули к одному из главных событий лета – свадьбе спортсмена с поп-звездой Тейлор Свифта, который спортсмен до этого момента публично не говорил. Это был веселый межсезонный период. «Свадьба стала лучшей ночью в моей жизни», – сказал Келси, отвечая на вопрос о том, как он провел лето. Новобрачный добавил, что благодарен всем, кто разделил с ним и с Тейлор этот замечательный вечер. Трэвис назвал его насыщенным множеством торжественных моментов и, в общем-то, запоминающихся мгновений, сообщает издание Guardian. Футболист также высказался о месте проведения свадебной церемонии в Нью-Йоркской арене Madison Square Garden. Спортсмен признался, что оказаться там в качестве жениха стало для него исполнением давней детской мечты. «Это очень круто, воплотить детскую мечту и оказаться в этом зале, мекке всех спортивных арен, чтобы там еще и пожениться», отметил известный спортсмен. Супруг Тейлор Свифт поблагодарил владельцев арены за то, что они все-таки пошли навстречу паре, которая хотела провести закрытое торжество именно в ней. Футболист также впервые публично назвал возлюбленную своей женой. Стоит напомнить, что церемония, если вы не помните, Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 3 июля в Madison Square Garden в присутствии порядка 1000 гостей, а провести торжество доверили актеру Адаму Сэндлеру. И кажется, мы еще долгое-долгое время будем об этом торжестве говорить. Все больше фактов будет явно проясняться. Может, какие-то фотографии наконец-то мы получим. Кто-то точно выложить не сможет терпеть. Ну и там, в общем, еще пошушукаемся. Засим, дорогие друзья, страницу новостей закрываем на этой неделе и переходим к самому главному. Сейчас станет ясно, кто же сегодня возглавит лучшую двадцатку. Все потому, что лидер наш... Теперь уже экс. Лидер – это Коста Лакоста. Сегодня представлен на позиции номер 2. А это значит, сегодня мы будем чествовать нового победителя или даже, я бы сказал, правильнее, победителей. Но о них чуть позже. Пока «Черри Лэйди». 13-я неделя. Коста Лакоста.

0: Балтийский хит-парад ТОП-20.
1: Ну что ж, наш с вами, в общем-то, вояж в лучшую двадцатку практически завершился. Главная и последняя остановка – это, конечно же, место номер один. Сегодня его, в принципе, не с большим удивлением готов в этом признаться, занимает группа «Добро», которая этой весной свою победу и свой шанс, как мне кажется, упустила абсолютно зазря. А вот теперь ребята прям решили выдать тот трек и тот материал, от которого отказаться будет просто невозможно. Все эти 9 недель целеустремленно ребята двигались вверх, и им не хватало всего строки. Недели ранее мы уже тогда говорили, что братьям Засидкевичам явно, в общем-то, будет подстать вновь возглавить лучшую двадцатку. Так и случилось. Народная группа «Добро» с народным треком «Море, привет», как бы в завершении вот нашего летнего музыкально-балтийского сезона, балтийского музыкального хит-парада, подстать. И что ни на есть весьма кстати, дорогие друзья, в рамках лидера сегодня выступит последним номером в нашей сегодняшней программе. Встречайте наших победителей, не забывайте отдавать ваши голоса и летом, и зимой, ну и, собственно, и зимой, и осенью, и весной они принимаются с большим удовольствием, дорогие друзья, на сайте www.radio.r.lt. Ну а пока, если вы немножко отвлеклись, то хорошего вам пока еще летнего отдыха, летних планов, их всех свершения и завершения. И, конечно же, в общем-то, самое главное, самого наилучшего настроения в компании лучших треков, которых здесь, на Радио Эр, будет хоть отбавляй. Прощаюсь с вами ненадолго, на неделю. Всех благ, до скорых встреч. Пока-пока.
0: Первое место.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixen Life.
1: Радио РФ.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Языковой вопрос вновь в центре политических споров. Это борьба за государственный язык или попытка перед выборами разыграть старую хорошую знакомую русскую карту. С ноября часть пациентов в приемных отделениях больниц смогут самостоятельно осматривать медсестры расширенной практики. Помогут ли новые правила сократить очереди? В конце лета студенты ищут съемное жилье, но вместе с ключами от квартиры получают и набор возможных проблем. Какие пункты договора помогут избежать конфликта? Эти и другие материалы читайте в 35-м номере «Экспресс» недели.
0: Радио «Р». Слушай радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Радио Р. Музыка хорошего настроения.

0: Читайте свежий номер еженедельника «Экспресс-неделя». Литва вновь оказалась среди лидеров Евросоюза по темпам роста цен. А осенью инфляция может получить новый импульс. Что подорожает сильнее – продукты, топливо или услуги? Отели без детей, рестораны с возрастными ограничениями и все меньше терпимости к детскому шуму. Формат 18+, становится все популярнее. Каша кажется самой простой и будничной едой, но ее история насчитывает века. В сентябре в Малете устроят фестиваль каши и удивят гастрономическими открытиями. Эти и другие материалы читайте в 35-м номере «Экспресс неделя».
1: Летнее радио. Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. What is

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио Р.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела прикаться. Пускай я денег не скопил, мои года

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Жвигжю дуэты. Новая эра.
3: Бет сварбяуся науена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Лошкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвигжю дуэты. Новая эра. Руксео шашта. 19.30. Пер ЛНК.
0: Радио. Радио.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжики. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Реклама.
1: Аж сейчас ауксине жувяли, и расшпильдись у того нора, экзотишка келёня жидиму хамбарис, спортинис мотоциклас, прощи котик щердиской.
2: Ага, о гал гали попилит монопильник саскайта 12 евро.
1: Подарита.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 000 eurų savanoriams bei Xiaomi prizus kasdien.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Языковой вопрос вновь в центре политических споров. Это борьба за государственный язык или попытка перед выборами разыграть старую хорошую знакомую русскую карту. С ноября часть пациентов в приемных отделениях больниц смогут самостоятельно осматривать медсестры расширенной практики. Помогут ли новые правила сократить очереди? В конце лета студенты ищут съемное жилье, но вместе с ключами от квартиры получают и набор возможных проблем. Какие пункты договора помогут избежать конфликта? Эти и другие материалы читайте в 35-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио «Р». Радио хорошего настроения.

0: Радио Р.
1: О погоде на завтра. Понедельник в Литве сохранится хорошая погода. Дождей не ждем, будет сухо и тепло. Ветер южный, умеренный. Днем термометры покажут до 24-25 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропустите.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Моя любовь к тебе без причин. Я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «Люби меня», говорит тебе «Я твой», что зовет тебя по имени.

0: Радио Р. Твоя летняя музыка.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом.

0: на Радио Р летний хит-парад.
1: Если непонятно, нами весь ряд.